0: Сковарю вайтина, шах солаш, найках тола саралинчи. Снахами конторч ворогу смоги няхожуи. Хоме конторч мувати, кунте хларсни не суир. Хоккияк смирисланми, эсках капа няхожуи. Он не растмей, он массы с фальме с паской тяйниной. И там цитля мужчины, эри сильча крыюн даун. И шагатин криулины, а гастатин тавили хуал. Чуканаре гигу пары шлепти, спенкрока сэрди тяны нуал. Ах, трябре кутюра, керне хер как кретур тавул марус бю. Мухурайр кунлихи краснир факуэ нестих тыны клуай. Фарерор нильчи кештих лям, шнихи хлушинчи маглор. Чуканаре гигы пары шлепки, спенкрока сэрди тяны нуэл. Ах, фекки мор, и хиле, лекуны тесно, фальш фуэль.
1: Inta jazz, Colli ar Noi, Colli O'Drainan, tam ajanig ar Colli, Unir at Mansion Riven, nu eran Colli ar Noi, Colli O'Drainan, in sin, a chwald amid in sin, a gini wesli, Colli an chafdín ar Noi, ar Noi, ga hetu, ar chastu ar Magin, mas feidr, sin wa Hamas, a tagad sin ishte wa Hamas, agus sin dead sio Hamas ar Magin. Fanag i lenya gini wesli, yeah, wamish is fihe, in yeh ishaart al hul, quigi hini, quigi tri, mit si gari cheg, so hul ishte, on a sheikh on dais fihe, agus ar Noi, art a kerani, a heart a heart, ma teshiv, it's a sheikh Achinta Tawarta RNAG or a twos the heart to earth. Timage your WhatsApp fast, nod your heart a shart, nod tree, a dog quig, a quig, a quig. Tamagalachasu Weren, show you a yeritus a vi yeritus, and a mockamarek, the yeritus shed a teshigri here, or margin, earn the yeritus, egos is Jaslam, shinna ekel, Akehanic checks is janshin, da yeritus and shin da way in a shirk, la Katini Huilan, earnoya, agas, yenimachin, agas well, to show in his Katin, lamoy in his Turk.